Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. W9, это город, yeah. Рожденные на улицах и не закованы моды, вся наша жизнь.

слова, создавшие совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые, наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя